сейчас я пришел. А я Кало Топот. Кепа Майо Кало. Оленица. Смотри, Юрия попал. Он того музел. Тут все солнце нас не жаль, но не день. Тут чокер